0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Зима. Варушки, шалик, фляжка. На вулце моей висит растяжка. Что году хутка гэтаму конец. Хэндс-фри. И в кишенях руки. Вы хочешь согреться, тиснуть гуки. Смагаются стареньким МП3. Не,

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: 21 траўня ў Беларусі за яе межамі адзначаюць дзень салідарнасці з палітвязнямі. Дату, якая з'явілася ў памяць пра палізняволенага актывіста Вітольда Ашурка, што загінуў у калоніі пры невысветленых абставінах у 2021 годзе.
2: У 2026-м дзень салідарнасці з палітвязнямі праходзіць ужо пяты раз. У Варшаве ды іншых гарадах Еўропы запланаваныя акцыі, сустрэчы з былымі палізняволенымі, а таксама напісанне лістоў беларусам, якія дагэтуль застаюцца за кратамі.
1: Для многіх гэта не толькі сімвалічная дата, але магчымасць яшчэ раз нагадаць. Тэма палітвязняў у Беларусі не павінна сыходзіць з грамадскай увагі.
2: З нагоды Дня салідарнасці дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская звярнулася да беларусаў і беларусак са словамі падтрымкі і заклікала не прывыкаць да рэпрэсій.
1: Давайце паслухаем.
3: 5 гадоў таму здарылася першая смерць палітвязня. У шклоўскай калоніі загінуў Вітольд Ашурак. Яго смерць стала жахлівым вынікам таго, што робіць рэжым з людзьмі за кратамі. Яго смерць – рана, якая не загойваецца. І гэты дзень цяпер – дзень салідарнасці з усімі, хто сёння ў няволі. Больш за 800 чалавек. Столькі прызнаных палітвязняў сёння ў Беларусі. Але ж сапраўдная лічба яшчэ большая. Бо ёсць людзі, пра якіх мы не ведаем. Ёсць сем'і, якія баяцца гаварыць. Ёсць справы, якія не трапляюць у навіны. Але палітвязні – гэта людзі з імёнамі, сем'ямі, лёсам і марамі. Людзі, якіх пакаралі па адвольных абвінавачаннях за каментар ці данат, за фота, за маўклівую нязгоду. Кожны дзень у няволі для іх – гэта страчанае здароўе, гады без родных, сон пры святле, холад, неякасная ежа, адсутнасць нармальнага лячэння і жоўтая бірка на робе як знак таго, што ты небяспечны. Майго мужа прымушалі прыбіраць у камеры па 4 разы на дзень. Адна з былых палітвязанак распавядала, як засынала стоячы і ледзь не падала на бетонную падлогу, бо правяла 5 сотняў без нармальнага сну. Сцяпан Латыпаў зрабіў 3 спробы суіцыду. І колькі такіх гісторый, пра якія мы проста не дазналіся. Я ведаю, як гэта чакаць роднага чалавека з турмы. Жыць паміж надзеем і страхам. І ўсё адно трымацца. Бо цябе чакаюць дзеці. Бо ты не маеш права апусціць рукі. Мой муж правёў за кратамі больш за 5 гадоў, і я памятаю кожны дзень гэтага чакання. Калі сэрца сціскаецца ад навінаў пра этапы, карцары, адсутнасць лістоў. Гэта боль, які я падзяляю з тысячамі беларускіх сем'яў. Больш за год таму, дзякуючы амерыканскай дыпламатыі, дзякуючы міжнароднаму ціску і дзякуючы нашай супольнай працы, людзі пачалі выходзіць на волю. І мы шчыра радуемся за кожнага і кожную. Гэта адбылося таксама таму, што мы не маўчалі. Таму што ўсе гэтыя гады мы з вамі працавалі з міжнароднай супольнасцю, расказвалі свету пра тых, каго рэжым хацеў ад свету схаваць. Мы называлі імёны, мы збіралі дапамогу, пісалі лісты. Праваабаронцы, сем'і палітвязняў, журналісты, дыпламаты, валанцёры і кожны неабыякавы чалавек. Усе мы зрабілі сваю частку працы. Але выйсці з турмы яшчэ не значыць сапраўды выйсці на свабоду. Многія жывуць пад наглядам, з шматлікімі забаронамі. Многіх прымусова вывезлі за мяжу і пакінулі без дакументаў. Турма скончылася, пераслед не. І ім патрэбна падтрымка і наша ўвага не менш, чым тым, хто яшчэ за кратамі. У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня. Ніводнага.
2: У сваім звароце Святлана Ціханоўская адзначыла, што за апошнія гады грамадства амаль прызвычаілася да штодзённых затрыманняў, катаванняў і сотняў імёнаў у спісах палітвязняў. Але гэта не можа стаць нормай. Беларусь не павінна быць турмой для свайго народу, падкрэслівае лідарка беларускіх дамсілаў.
1: Паводле дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна», цяпер у беларускіх турмах утрымліваюцца 841 палітвязень. Праваабарончая ініцыятыва дысідэнта БАЙ называе іншую лічбу – 919 чалавек.
2: На гэтым фоне працягваюцца і вызваленні. Ад пачатку перамоваў паміж рэжымам Лукашэнкі і ЗША на волю выйшлі як мінімум 447 беларусаў. Шмат хто з іх пасля вызвалення былі прымусова дэпартаваныя з краіны.
1: Многія з беларусаў, якіх пасля вызвалення прымусова вывозяць за мяжу, падкрэсліваюць, яны ніколі не пакінулі б краіну па сваёй волі. Аднак і заставацца на радзіме пасля адсідкі за палітыку такі сабе варыянт.
2: Нават пасля выхаду на свабоду былыя палітвязні ў Беларусі працягваюць сутыкацца з ціскам і абмежаваннямі. Усё залежыць ад таго, паводле якіх артыкулаў чалавек быў асуджаны, але асабліва цяжка прыходзіцца тым, каго ўлады ўнеслі ў спіс экстрэмістаў або тэрарыстаў.
1: Для такіх людзей фактычна закрытыя многія базавыя магчымасці. Узнікаюць праблемы з працаўладкаваннем, адкрыццём банкаўскіх рахункаў, афармленнем сім-карт і выездам за мяжу.
2: Рэпрэсіі ў Беларусі нікуды не зніклі, яны працягваюцца для ўсіх нязгодных з рэжымам, па-за турэмнымі сценамі.
1: Больш падрабязна пра тое, з якімі абмежаваннямі і рызыкамі сёння жывуць былыя палітвязні ў Беларусі, у інтэрв'ю Еўрарадыё расказвае прадстаўнік фонду салідарнасці «Байсол» Александр Кухта.
4: У нас есть более-менее статистики и понимание вообще, что происходит с человеком, который прошел через белорусскую тюрьму и остался в Беларуси. И вот сейчас я вам про все это расскажу. Тут важно отличать две вещи – теорию и практику. Белорусский режим делает градацию между просто бывшими политзаключенными и политзаключенными со статусом террористов, экстремистов и прочих врагов народа. И в теории жизнь вторых кратно должна быть хуже, чем жизнь первых. И если уж совсем сказать правду, то жизнь людей, у которых есть статус террористов и экстремистов, она в Беларуси возможна только в том случае, если есть родственники, которые готовы этого человека полностью содержать за свой счет. Потому что эти люди не имеют возможности не устроиться на работу, не завести банковский счет, не даже завести собственную сим-карту. Вот. И все, что не могут, то просто сидеть дома и прокат траву. Вот. Бывает, что устраиваются, но это очень-очень-очень простая работа и, скорее всего, не по профессии. Эти люди могут пойти работать, например, мыть полы, подметать лестницы, убирать общественные туалеты. Это тоже очень нужная, очень важная, очень полезная работа, но, тем не менее, каждый человек, наверное, должен иметь спектр выбора больше, чем вот такие работы. Опять же таки, и в теории люди, которые не имеют экстремистского статуса, они попадают под так называемый милицейский надзор, где милиция должна просто быть более-менее в курсе, что с ними происходит, и одним глазом следить, чтобы они, в общем, нормально встраивались и интегрировались в общество. И если бы речь шла про нормальное здоровое государство в нормальных здоровых условиях, то, наверное, такой механизм имеет право на существование. Но в современной Беларуси, к сожалению, все перевернуто с ног на голову, и очевидно, что вот этот вот механизм надзора и помощи адаптации в обществе превратился в механизм контроля, запугивания и подавления. Вот. Но если говорить про практику, то тут на самом деле все смешано очень сильно между собой. И вот этого четкого разделения между одними и вторыми на самом деле не существует. И все зависит от исполнителей. Вот, например, выходит человек, у него нет экстремистского статуса, но в некоторых случаях найти работу ничуть не проще, чем человеку с таким статусом. Просто потому, что работодатели на всякий случай боятся. И не потому, что у них вот обязательно будут проблемы, не потому, что их начнут кошмарить, не потому, что там еще что-то, а просто потому, что на всякий случай люди предпочитают не связываться с бывшими политзаключенными для того, чтобы самим не заиметь проблем и не привлекать к себе лишнее внимание. Или вот, например, такая история, как полицейский надзор. Он тоже может принимать самые разные формы. И в некоторых случаях довольно жестокие, когда людей просто ограничивают и запрещают выезжать за пределы какого-то города. А если человек выезжает. Там была история, когда мужчине запретили покидать пределы Минска. Он ехал на машине по кольцевой дороге и заехал заправиться, а заправка формально находилась по ту сторону кольца, ну, как бы снаружи Минска. Вот. И к нему после этого пришли милиционеры и посадили его там, а сколько-то. Просто потому, что он нарушил условия ему поставленные. Выехал за пределы Минска на 20 метров, заправиться он вошел. Вот. Ну и всякие мелочные менты, которым просто нечем заняться и хочется самоутвердиться, имеют власть превращать таких людей в ад. Они приходят, это довольно распространенная практика, с внезапными проверками, а что ты делаешь, чем занимаешься, например, в 4 часа ночи к человеку. Осматривают его телефон, осматривают его квартиру, задают неудобные вопросы. И если один раз это просто странный инцидент, то на 5, 6 и 8 раз люди потихоньку просто начинают сходить с ума и думают, что их подозревают, вообще не понимают, что происходит. Является ли такая форма, скажем так, в кавычках, надзора более либо менее жестокой, чем те ограничения, которые придумали для людей со статусом экстремиста? Вопрос открытый. И там, и там никому не пожелаешь оказаться. Либо, например, существует практика, когда людей, и формально она касается только людей со статусом экстремиста, в реальности она касается вообще всех. Когда людей на всякий случай, в моменты каких-то знаковых событий, например, 25 марта на День воли, на всякий случай их помещают в СИЗО. Вот просто к людям приходят, просто забирают из дома, у человека нет уже никакой статьи, он уже отсидел свой срок, вот, и его там на 3 дня, на 5 дней, на 10 дней просто закрывают, потому что потому что менту так захотелось.
2: Працягваем слухаць прадстаўніка фонду салідарнасці Байсол Александра Кухту, які распавядае, з якімі цяжкасцямі сутыкаюцца былыя палітвязні ў Беларусі.
4: Существует практика, когда формально симки и банковские счета запрещены людям со статусом экстремиста. В реальности я, работая со сборами, я сталкивался с тем, что людям не открывали банковские счета и без статуса экстремиста. С симками пока что не сталкивался, но я вполне допускаю, что это тоже такая смешанная практика, и где то ли это эксцесс исполнителя, то ли это на месте какой-то мент пережестил, то ли еще что-то, но я вполне думаю, что и с симками тоже могут быть проблемы у всех бывших политзаключенных, независимо от статуса. Другой вопрос, а почему в принципе все это делается? Почему это происходит? Здесь очевидно, что ситуация ненормальна, и что в Беларуси процент людей, столкнувшихся с этой системой, он кратно выше, чем в среднем по миру. Когда я себе пытаюсь ответить на этот вопрос, я отвечаю только тем, что белорусский режим вошел в состояние, когда он уже не может остановиться, потому что если он остановится, то ему будут задавать само общество неудобные вопросы на тему, а что это было. И вот чтобы не сталкиваться с такой проблемой, которая, очевидно, может иметь только одно решение, а именно снесение режима, режимы поддерживают этот уровень и увеличивают уровень давления на общество. И, к сожалению, дальше будет только хуже до тех пор, пока режим не будет уничтожен. Еще есть такой способ давления, как формально превентивный надзор означает особое внимание со стороны силовиков, и в случае, если человек там как-то в нормальном здоровом обществе склоняется к прежнему образу жизни, то тогда на него накладываются какие-то ограничения. Вот. В случаях, если человек полностью возвращается к старым своим каким-то делам, то поскольку он находится под надзором, его проще просто заново завести на него дело и снова посадить. Так вот, в современных условиях в Беларуси формальным поводом для повторного заключения и для повторного уголовного дела может быть все что угодно. И, к сожалению, мне известны случаи, когда вроде бы освободившийся человек выходил на свободу, сталкивался с каким-то особо вредным ментом с синдромом вахтера и получал новый срок. Просто потому, что в 4 часа утра, когда к нему вломились с проверкой, он почему-то был не в настроении и недостаточно широко улыбался. И, в общем-то, вот и уезжал заново по какому-нибудь формальному поводу, потому что в телефоне нашли неправильную подписку, либо что-то еще. Мне сложно говорить, что лучше для этих людей, потому что это выбор из двух абсолютно ужасных зол. В случае, если ты остаешься в Беларуси, то ты оказываешься под каким-то, мне уже непонятным в деталях, но абсолютно колоссальным давлением и страхом в системе, перед которой ты бесправен, которая может с тобой сделать все, что угодно. В случае, если ты выезжаешь за границу, то ты оказываешься в суровом мире, где происходит война, где не работает система поддержки въездных групп так, как она была задумана, так как она должна работать. И ты оказываешься один на один со своими посттюремными травмами и физическими, и психологическими, с новым миром, потому что где вот есть такая даже странная штука, например, как чат-GPT, которая не существовала еще 4-5 лет назад, в другой социокультурной среде, которая тоже не готова тебя принимать, потому что по умолчанию ты для нее принадлежишь к обществу соагрессоров, к тем людям, которые к той нации, которая в упрощенном сознании представляет угрозу всему остальному миру. И люди зачастую не смотрят на нюансы и не смотрят на твой статус, на то, что ты бывший политзаключенный, либо там имеешь статус террориста, экстремиста. Это никому не интересно, потому что людям страшно, их внимание ограничено своей повседневностью и своей жизнью. Вот, поэтому какой из двух путей легче, мне сказать сложно, но я точно знаю, что ситуация ненормальная. И честно скажу, и тут я имею некоторую мою внутреннюю боль по поводу всех этих вот волн политзаключенных, потому что, с одной стороны, классно, что их отпускают, и это гораздо лучше, чем если бы они дальше сидели в колонии, с одной стороны. Но, с другой стороны, у меня возникает ощущение, просто недоделанной работы, потому что мы в ответе за тех, кого мы приручаем, мы в ответе за тех, за кого мы вписываемся, мы в ответе за тех, кого отпускают по нашему слову, мы в ответе за процессы, которые мы запускаем, в конце концов. Вот. И здесь процесс освобождения, да, запущен, а дальше что? Эти люди, они оказываются в незнакомой стране, в незнакомых обстоятельствах, со всем ворохом вот перечисленных выше проблем, и многие из них не справляются. У меня нет точной статистики, наверное, ни у кого нет, но просто по наблюдениям я понимаю, что большая часть людей, вот кто оказался за границей после вот этих вот волн последнего года, они не отправляются в жизнь. Многие из них просто спиваются, скуриваются, оказываются под мостом, и из этого состояния им очень-очень сложно выбираться. И это не потому, что люди там плохие и вообще сам виноват и спился. Нет. Вот здесь именно та ситуация, где человек пытается справиться с тюремными травмами, и вокруг недостаточно ресурсов, чтобы помочь человеку. Потому что по-хорошему на каждого бывшего политзаключенного нужно потратить 10 000 евро. Во-первых, это физическое здоровье. Первое, что ломается в тюрьме, это зубы, это глаза. Ну, зубы, понятно, потому что плохое питание и плохая гигиена. Глаза, потому что ты всегда сидишь в тесной камере, где у тебя тусклая желтая лампочка, и это не то, чтобы хорошо сказывается на зрении. И суставы, потому что вокруг холодно, бетонно и сыро. Вот. И второе, что ломается, понятно, почему, это психическое здоровье. А даже если с психикой все более-менее нормально, то все равно люди отстают от темпа жизни, и более того, они не готовы оказаться вдруг внезапно за границей в совершенно другом мире и никому не нужными. Вот. И на то, чтобы решить все эти проблемы и дать человеку снова ощущение безопасности, стабильности и самоуверенности, нужно по-хорошему на каждого потратить десятки тысяч евро. Вот, чтобы человек прошел полный курс реабилитации. Ну, таких, ну, таких ресурсов ни у кого нет. Их просто не существует. Вот. И тот, те сборы, которые мы делаем по ИСУЛе, это очень классно, это замечательно, и спасибо большое каждому, кто донатит. Но вообще, по-хорошему, эта проблема не только должна быть белорусской диаспоры, с которой работает БСУ, но должна быть как-то институционально решаемая. В смысле, что ну, в идеале, мне бы очень хотелось, чтобы государство, которое принимает эти группы беженцев, чтобы они как-то их и дальше поддерживали, и помогали им как-то более-менее встать на ноги. К сожалению, в полной мере этого не происходит.
2: Далее у программы «Евразум».
1: Разбурение и иснование у подполья, как живут протестантские супольности в умовах тиску.
5: Мы бачим, что з'явилось несколько буйных протестантских па за межами Беларуси. Это значит, что вельми шмат людей выехало.
2: Беларусы у Чехии. Ці вырашаюцца візавыя пытанні беларускіх мігрантаў?
6: Візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе, у рэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Сярод удзельнікаў і грузінскі царкоўны ансамбль «Алило» са Стакгольма, Швецыя. Ён выступіў у катэгорыі аматарскіх парафіяльных хораў. Калектывам дырыжыраваў Тымур Патаскаеві, які кіруе ансамблем самага пачатку яго дзейнасці з 2015 года.
1: Я з Грузіі, но жыву ў Швецыі, і ў нас ёсць хор, грузінскі хор Швецыі, в Стокгольме. Мы першы раз знаходзімся ў Беластоке. Для нас очень приятно быць здесь. Это первый конкурс для нас, самоволнованный. И поэтому эмоция и эйфория еще добавляет наших эмоций. Очень большое спасибо всем, которые здесь пришли. Они такой большой ресурсы вставили, и как мы, и так другие тоже. И я думаю, что вот этот фестиваль очень успешный. Большой истории есть, да, уже 45 лет, успехи всех и нам тоже. Наша репертуар была только грузинская. Для нас это очень эмоционально, потому что мы пели традиционные грузинские церковные песни.

0: Катэгорыі аматарскі парафіяльны хор выступіў хор «Адамант» царква Святога Александра Невскага з Рыгі у Латвіі. Калектывам дырыжыравала яго заснавальніца Анастасія Кільдыш.
1: Я из Латвии, и сегодня я приехала вместе с прекрасным хором, большим праздничным хором храма святого благоверного князя Александра Невского, приходской хор, который, в принципе, участвует в богослужениях в основном, и концерты для нас это не такая частая возможность. Ну да, но насколько я знаю, что мы в приходских хорах, любительский приходской хор. Он диакон наш, нашего храма, да. Но мы, в принципе, когда нас просят где-то выступить на концерте, конечно, мы не отказываем, но сейчас все хористы изъявили желание поехать, и это было очень мудрым решением не отказать. Часов 7-8, наверное. Нормально, на автобусе, не так страшно, весело. С хором всегда весело путешествовать.

0: Завяршыў першы фестывальны дзень праслухованняў міжнароднага фестываля Гайнука 26 у катэгорыі аматарскіх парафіяльных хораў хор царквы Святога Міхаіла Арханіёла ў Баку, найстарэйшага з дзеючых праваслаўных храмаў Азербайджана. Калектывам кіруе Крыстына Эфіндзеева.
1: Знаете, как мы вот «Отче наш», мы пели на азербайджанском языке, и звучит это «Атамыс». Мы поем, правда, мы это давно, в богослужебных мы тоже используем, у нас есть на это благословение. Есть песнопение, которое мы просто переводим на азербайджанский язык и тоже исполняем, чтобы люди со стороны тоже понимали порой на службе, что вот поется. И вот это «Отче наш» у нас как-то вошло, оно именно на переложение «Кедрового отца». Но это, наверное, все известны «Отче наш» «Кедрового отца». И вот этот текст, он лег прям вот под эту музыку. И азербайджаноязычный, у меня в хоре поют.

0: любая религия, независимо какая, просто должны каждый по-своему обращаться к Богу, молиться за перемирие. Ну, мы все едины, все сделаны из одного и того же. Все мы люди, человеки, как говорится. Поэтому, конечно, мы все за перемирие, поэтому разделение – это не очень хорошо. И это просто нужно молиться Господу, чтобы Господь услышал нас.
1: Ну а другі фестывальны дзень распачынаецца сёння ў канцэртнай зале па вуліцы Падлеснай 2, пачатак а 17 паводле мясцовага польскага часу.
2: Раніца з рацыяй.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: І про чергові події так само у нашому ранішньому ефірі розповідає Макс. Дня солідарності з білоруськими політв'язнями пройшла напередодні у Вільні. На неї зібралося коля 50 чоловік, серед яких було шмат політв'язнів до різних родних тих, хто ще знаходиться за кратами в Білорусі. Мітинг на кафедральній площі Вільні організувала волонтерська організація «Допомога» на чолі з Наталією Колеговою.
3: Люди вийшли вже на свободу, але багато сидять. Происходить торговля зараз людьми. Мы понимаем, но мы в то же самое время понимаем, что какая бы то ни была торговля, люди должны выходить на свободу. Репрессии в Беларуси не останавливаются. По городу мы поставили, мы купили такие баннеры, нам спасибо дали 60% прямо скидки, о том, что Беларусь за решеткой и что остановить репрессии в Беларуси. И вот на 5 остановках стоят, и мы напомнили, мы хотели бы еще больше напомнить об этом, потому что, к сожалению, репрессии в Беларуси увеличиваются. Сроки сильнее. Вы помните, когда мы сначала удивлялись, что надо же, типа 2 года дали за что, ни за что. Потом 5 лет, 7. Сейчас человеку за то, что он не знал, что у него там уголовка, он вернулся, дали 5,5 лет за то, что он как будто бы как-то связан с допомогой. Потому что у них появился вкус, им все равно какие сроки давать. Конечно, для нас этот день, он такой важный. И пора перестать всем структурам, которые помогают белорусским беженцам, политзаключенным, думать об этом как о какой-то марке. Но надо за всем за этим стоят люди. А вы знаете, что происходит? Смотрите, с каждым уже витком вдруг меньше становится помощь. С другой стороны, люди говорят, они ждут этой помощи, но помощи меньше. Начинается сравнение. Это вся неверная штука. Надо понимать, что к нам приходят люди, которых мы очень ждали.
4: Дмитрий Колос, срок лишения свободы неизвестен.
5: Дмитрий Самсонов, 19 лет лишения свободы. Дмитрий Корнеев. 8 лет лишения свободы.
6: Геннадий Федынович, были политвязни. Я сделал невеликий верш, и он называется «Об тих». «Об тих, кто с нами уже не будет, кто за волю житье свое отдал и помилует».

0: Радио Рация.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдан от белорусской интеллигенции, соправдан от украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.
0: Радио Рація.
4: Не? Друге нелегальне.
5: Але в помочі.

15 тепла. Ну а максимальная температура поветра днем от 18 до 24 со знаком плюс. Атмосферный тиск уначы будет слабо расти, а днем істотно не изменится. У неделю 24 травня ночью захаваецца уплыў в области повышенного атмосферного тиску. Раніцай и днем чакается перемещение системы фронтальных поделов с Балтийского мора. Уначы изменливая хмарность, пераважно без опадков. Раніцай и днем похмурно с прояснениями. На большей части территории краины короткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер заходней чверти умеренный, раніцай и днем порывистый, при навальницах моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 5 до 12, а максимальная днем от 20 до 27 тепла. У понеделок 25 травня территория Беларуси будет находиться на полуночно-усходней периферии антициклону с центром на Днямеччиной. У ночи изменливая хмарность, у день похмурно с прояснениями, пероважно без опадков, только ночью месяцами по паўднёвым усходе, а днем у паўночно-усходних районах краины магчимы невеликие короткочасовые дожди. Ветер паўночно-заходний, заходний порывистый, днем месяцами моцный порывистый, температура поветра минимальная ночью от 7 до 13, а максимальная днем от 18 до 24, а по паўдні и паўднёвым заходе республики до 26 тепла.

Джей Морц на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берости Белая Подляска, наш сайт рация.com, традиционный час, как нагадать про надворье, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже зменливая хмарность, опадка у не чакается, температура по ветра от 18 до 21 тепла, ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за нормой. We'll be right back.

0: Українське радіо Рація пропонує.
1: Віталь Циганков на Белорусском радио Рация. У каждый будний день по водле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
1: Сайт Белорусского радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
3: Весна. Правооборонная передача на белорусском радио Рация. Гучить каждую субботу у 6.00. Повторы передач у неделю у 11.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней. Поэтичные роздумы. Литературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Верши читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
0: Белорусская радио Рация пропонует.

0: Радио «Рация».
1: «Рация».
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Польскі банк БКО дадаў Нацбанк Беларусі ў свой чорны спіс. У яго ўваходзяць фінансавыя ўстановы, з якімі банк БКО не працуе. Цяпер у гэтым чорным спісе значацца 12 беларускіх банкаў. Банк БКО не прымае ад іх плацяжы і не ажыццяўляе пераводы. Магчыма, рашэнне дадаць у гэты спіс Нацбанк звязана з апошнімі санкцыямі Еўразвязу, якія забараняюць здзелкі з лічбавым рублём і крыптовалютай. Резидентами из Беларуси. Застаются не под европейскими санкциями Беларусьбанк, Приорбанк, Статусбанк, БНБ Банк, МТБ Банк, да некоторые иншие. Правда, частка з их трапила под обмежование Канады, але у принципе международные переводы про з их провести магчыма. Мытня не пропустила у Беларусь груз з импортной бытовой техникой на 100 тысяч евро. Апошнім часам поведомления об контрабанде праз беларуска-российскую мяжу з'яўляецца все больше. Так, витебские мытники спынили у Дубровинском районе автомобиль Ивека, у яким перевозился груз с дорогой импортной бытовой техникой. Оценочный кошт усёй парты склаў амаль 320 тысяч рублёў. Характерно, что перевозчик не змог прадъявить ніводнага документа – ни накладной, ни каких-нибудь сертификатов. И навод не смог подтвердить законность увозу товаров на территорию ЕАЭС и те были выплачены при этом мытные пошлины. Это значит, с высокой вероятностью груз оказался чистой контрабандой. За это порушение предугледженный штраф помером до 50% кошту грузу, так само махчима конфискация грузу. С 1 червеня у Беларуси плануется уведение у оборачения новой банкноты номиналом 200 рублей, поведомила пресс-служба Национального банка, отзначивши, что гэты выпуск обумовлены плановым обновлением грошовой системы. Мета выпуску обновленных банкнот – обновить дизайн и узмацнить системы обороны банкнот узору 2009 года, а так само заменить зношенные и пошкодженные купюры. Птушыны грыб б'е па рынку птушкі і з-за дэфіцыту цэны на яйкі моцна растуць. Каб прадухіліць гэта, буйная польская гандлёвая сетка вырашыла зноў увесці на свае паліцы больш танныя яйкі курэй клеткавага ўтрымання. Аднак гэты крок абурае абаронцаў жывёл, якія бачаць у вяртанні да продажу папулярных клеткавых яек вялікі крок назад. Яны заяўляюць, што гадоўля курэй у клетках – гэта самы горшы від птушкагадоўлі. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 65 грошов, евро 4 злотые 24 гроши. У нас банку Беларуси доляр 2 рубли 73 копейки, евро 3 рубли 17 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 48 копеек. До встречи в черговом огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: что Киев – колыска русской цивилизации, то теперь Украина отказывая добро. Коли говорить мовой имперских мифов, дык менавіта Москва является позднейшим сепаратистским отглинованием Руси. И что характерно, нават многие российские комментаторы вымушены были признать, что у словах Буданова есть историчная логика. У соседках сгадывают, что Киев был центром Руси за 300 годов до возникнения Москвы, что гербом Руси был тризуб, а гривня и рубель походят с одной киевской грошовой системы. Показальной сталася и реакция российского либерального лагеру. Алексей Венедиктов отреагировал на слова Буданова только с смайликом со слезами и фразой «Ну вот, разобрались». Это выглядит символично. Навод те, кто долгие годы критиковал Путина, все ровно опынулись не готовы отмовиться от имперской монополии на истории Руси. За всем этим стоит нечто большее за историчную дискуссию. Украина демонстрирует, что не собирается проигрывать. Больше за то, у Киеве мыслить уже о себе державой, якая после махчимого ослабления России будет вызначать новый баланс сил во Всходе Европе. Тому и з'являється риторика не про выживание, а про домінування, про вертання своєї власної історії і суб'єктності. Для Білорусі це так само сигнал. Коли Росія саправди буде слабнуть, білорусам доведеться вельми хутко отказувати на питання, хто ми у цій новій геополітичній просторі – частка руського міра чи особлива цивілізація зі своєю традицією від Полоцька і Великого князства Литовського до сучасної Білорусі. І менавіта від цього буде залежить, чи здолає Білорусь після війни заховати уласную субъектность помеж новой Украиной и старой Россией.
1: Комментар рации.
2: Чем хвилин застается до 16 годины у Польши, 17 у Беларуси, уже за хвилину почуете голос Юры Нищаренки, а я только припомню, что о полной године черговый выпуск набинал, який рыхтує сегодня Анжелика Лялковская, а сярод их будет так само комментар Павла Латушки до выборов у координационную раду. Треба дочекаться.

0: Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: О новинах почули бы комментар Павла Латушки до выбора у Координационную Раду. А цяпер яшчэ адна стужка з гэтымі ж выбарамі звязаная. Спартоўка Марына Зялёная, якая жыве ў Грузіі, апынулася сярод новавыбраных сябраў Координацыйнай Рады. Гэтым разам Марына стала прадстаўніцай ад новага блоку «Ваш голас». З Марынай Зялёнай размаўляе наш калега Сяргій Апановіч.
2: Вы уже, можно сказать, сябра координационной рады. Что для вас это значит?
3: Сказать долгий раз сябра координационной рады. И для меня это значилось то же. Я думаю, что это пляцовка, домовление и вырешение неких проблем. У тем лику и диаспоральных, не только белорусских за у Беларуси, но и так само за межой. Надеюсь, что мой удел у этой организации даст возможность мне размовлять про складанности життя беларусов Сакартвела и домовляться с уладами, как полепшить их стан. Зараз это наша вялізная проблема.
2: Сярод людей, которых выбрали, там так само есть и Роман Кисляк. Есть у вас некая супраца с Романом? И он идет своим шляхом, вы идете своим шляхом.
3: Я вельми радая за Романа. Я ведаю, что ему это так само на корысть, бо это профессийный юрист, человек, який мае шиковный досвід боротьбы за правы человека. Я думаю, что люди, которые занимаются, можно назвать это политическим активизмом, бо мы не занимаемся 100% политикой, потому что мы кормим свои семьи, и потребна некая колькость часу на то, как працавать, как у нас были гроши, бо это волонтерская праца. Остатний час, конечно, я буду довольна, коли Роман будет брать меня до некой супрацы, я до его. Я спадзяюся, мы у гэтым двухгодзе будем суместно нечто робить, и это дозволит нам демонстрировать, как можно супрацовничать. У тым лику УКС.
2: Вы вельми становочно ставитесь до того, как каждый, так скажем, обранный сябра КС атрымліваў нейкі заробак за сваю так палітычную, так скажам, актыўнасць.
3: Гэта было бы лагічна, таму што весь свой свабодны час, напрыклад, я не згубляю. Нет, гэта мой выбар, і аб гэтым я памятаю заўсёды. Але я гэты час трачу на тое, каб рабіць нейкія справы для дыяспор. І гэта вялізная праблема, таму што, напрыклад, мы з Раманам, тыя людзі, якія засталіся ў Грузіі, бо мы ў працэсе трымання міжнароднай абароны, мы не можем выезжать на те самые хваленные суперсессии, где есть вялизные банкеты и потом командировочные. Тому мы волонтеры у квадрате. Вельми добро, коли у нас есть некие додатковые гроши. Например, у прошлом годе Яспора зарабила мне и Роману подарок, нам подарили проездные. Я не ведаю, кто это зарабил, это был анонимный подарок на год. Але каждый раз, коли я оплачиваю этой карткой проезд для себе, у тем лику по справах Диаспора, я думаю, yes, вот вот это и есть самофинансование. И это додаем эмоции. А так вот было бы добро, коли бы чельцы диаспоры нам донатили, альбо не такое, робили, как бы у нас было больше часу на то, как працавать.
2: Я чул, что усім белорусам отмовили у 80 человек, прикладно отмовили у статусе отримания международной обороны в Грузии. Як до этого ставится? Як до этого ставится белорусы, які же в інших країнах.
3: Я сподіваюся, що добре. Але я ведаю, што беларусы ў іншых краінах таксама терпяць ад гэтага нежаданага перамяшчэння, пераезду. І людзі настолькі перагружаны, што яны не вельмі бачуць астатнія дыяспары. І добра, што ёсць актывісты, якія на слуху, якія ездзяць паміж дыяспарамі, сябруюць, зазываюць на нейкія мерапрыемства, у тым ліку і онлайн, каб бачыць адзін-адзінага. І я спадзяюся, і аб гэтым гавораць тыя, хто создаваў дыяспары ў іншых краінах, не толькі беларускія, то прыкладна раз 10 годов, коли люди стали на ноги, коли я уже ведаю, где у их больницы, где поликлиника, где школка, а где магазин, крамка, яны починают цікавиться тым, кто яны есть. И видовочно, шмат кто из тех, кто съехал, это белорус. Яны будут расповедать своим детям по-белоруску, яны будут ходить альбо ездить на мероприемства. И таким чином у них з'явится моц и пожаданні допомагать диаспоре, робить нечто новое и цікавое, бо наша белорусщина застается у нас, и может статься так, что тая земля, якая зараз вынішчаецца у нас на радзіме, яна будзе культывавацца тут, а потым вяртацца і сказаць, ну глядзіце, вось мы беларусы, а вось мы спевы умеем, а вось мы хочам займацца самакіраваннем, а вось мы зрабілі некую данатную сістэму, каб жыць, мець магчымасці для нашых, ну, напрыклад, нейкіх чальцоў, каардынацыйнай рады, займацца нашымі справамі. Давайце мы ўсё гэта будзем унідраць у тыя сістэмы, якія існуюць у Беларусі. Магчыма, тое, што зараз атрымліваецца, это вельмі на карысць і нам унутры Беларусі, і нам знаўжы Беларусі. Але, канешне, людзі вельмі перегрушаны, гэта зразумела.
1: Марына Зялёная ў Грузіі трэніруе спартоўцаў самаабароне, а таксама адна гадуе сына, які сёлета сканчае першы клас грузінскай школы.
4: Рыскобы, мій друже, дорогу

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Радио Рация.
2: Вот это все про Америку. И он был соправдный от белорусской интеллигенции, правда, литвинской интеллигенции.
3: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
4: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.
0: Радио Рація.
5: Oh, Father, tell

0: Радио. Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM. Белорусская радиорация пропонуя.
2: Поэтичные роздумы. Літаратурная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Вершы читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
0: Белорусская радиорация пропонуя.

0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Уже только 7 хвилин остается до закончения дня с рацией 22 травня, у пятницу. И так само до нового выпуску новинов, как я сегодня рыхтую Анжелика Лалковская. А сирот тих же новинов хочу звернуть вашу увагу на дзве. С початку года Россия стратила на фронте больш за 145 тысяч войсковцев. И другая, зусім іншая, у Варшаве пройдзе цырымонія ўручэння прэміі імя Наталі Арсеньевай. Гэта прэмія на найлепшую паэтычную кнігу 2025 года. Больш навінаў ад Анжалікі Лалковскай ужо праз 6 хвілін.

0: Беларусі затрыманы Алексей Хлястоў. Паводле яго жонкі, спявак знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна.
1: У 21 годзе Хлястоў патрапіў у так званыя чорныя спісы артыстаў, якія не падабаюцца ўладам. Аднак не разгубіўся і пайшоў працаваць у таксі.
0: І Хлястова таксіста беларусы падтрымалі. На промнях падтрымкі артыст ладзіў онлайн-кватэрнікі, дзе спяваў свае песні. І рэжым гэта не пакінуў без увагі. Бо зорка ў нас у краіне мусіць быць адна, і вы ведаеце, як яе зваць.
1: Карацей, у апошні час Хлястова цягалі па ДАІ і губазіках. Пра гэта ён расказаў у відэа, якое запісаў на выпадак затрымання. Там жа ён заявіў, што ніякіх супрацьпраўных дзеянняў не здзяйсняў і папрасіў тых, хто адказвае за справядлівасць у Беларусі, звярнуць на гэта ўвагу.
0: Дык у чым памылка Хлястова і чаму ў краіне ў апошнія дні адбываюцца масавыя ператрусы?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «Плана Б» Вольга Лойка.
2: Кожны дзень прыходзяць навіны, там нешта там затрымалі, там некага судзілі, там некаму працягнулі тэрмін знаходжання і гэтак далей. Ну, это вот так вот неяк апошнім часам на такім узроўні, ведаеш, там над зямлёй, так нізэнька-нізэнька так вот да. Это ўсё адбывалася. І тут вот навіны канкрэтна пайшлі рэйдам па сваяках, тых, хто вымушаны быў з'ехаць за мяжу. Ну, так, людзі за мяжы. Яны пайшлі дэманстратыўна чмарыць там сваякоў, чагосьці дамагацца, праводзіць ператрусы ў кватэрах людзей, якіх яны самі вызвалілі і самі выкінулі з Беларусі. Я пра таго ж самага Лапковіча, да прыкладу, і іншых, я так думаю, што таксама ёсць. Дэманстратыўна. Сітуацыя з Алексеем Хлястовым. Вот навошта сядзіць сабе спакойна? Вы і так яму там абрэзалі ўсе магчымасці жыць, выступаць, хай сабе не на гэтых сваіх акцыях за Беларусь, а хаця бы проста там дзе-небудзь у караоке-клубах. Таксама не мамахчы. Для чаго?
3: Слушай, ну это всем нам очень чёткий сигнал, да? Мы мало чтобы мы уехали, мы должны заткнуться. Ну вот так, если по-простому совсем, да? Все, включая нас всех здесь, Хлястова там, а нечего. Тиктоки он записывает, интервью он дает, черные списки он рассказывает. Да, вот в России хорошая практика, да, запретили упоминать про запреты, да, так и здесь. Фактически репрессии внутри страны масштабные сейчас осложняет вот эта большая сделка, да, ну, американцы и так выглядят довольно странно, честно говоря, да, вот они там обнимаются с ним, рассказывают там, какой он молодец, да, и вот в тот же день прилетают новости вот об этом вот всем, да, поэтому это такие репрессии, которые они направлены в основном на нас. Ну, просто потому, что мы вряд ли сейчас будем жаловаться Коулу, что нас тут обижают. Просто потому, что мы ждем, когда освободят людей, которые сейчас находятся в колониях. Да? А во-вторых, их задача нас заткнуть. Ну, вот просто так, очень просто и так далее. Вот то, что они говорят, там, это профилактический рейд. Да? Ну, смотри, вот если ты сидишь в Беларуси, к тебе пришли с профилактическим рейдом. Ну, тебя напугали, ворвались, значит, всех домашних на уши поставили, лицом в пол положили. Ну, и сказали, Дим, ты так больше не делай, да? Ну, шансы, что ты кому ты об этом расскажешь, собственно, да? Если нет нас здесь, за пределами страны, да? Ну, побухтишь тихонько, скажешь, что это, слушай, пугают, душат, ну, все, да? А если ты выехал, то какой смысл? Какой смысл мне молчать, что продолжают кошмарить там меня, моих знакомых, моих коллег, да? Ну, никакого смысла уже нет. Попытки давить имуществом, они очень смешные, да? Ну, просто потому что, ребят, так я туда все равно не вернусь, пока там не станет нормальная страна. Ну, я все равно этим не воспользуюсь, да? Вы чем больше меня загоняете в ту ситуацию, когда терять мне абсолютно нечего, ну вот я буду защищаться, да. И поэтому не молчат наши коллеги, к которым опять приходили там за последние две недели, наверное, ну вот к очень большому числу людей, в том числе с профилактикой за то, что они якобы сделали там в 2020 году, да. Ну, не получится. В итоге, извините, но когда вы беседуете с Коулом, для всего мирового сообщества он выглядит исключительно странно, да? Потому что новости о том, что в Беларуси продолжаются репрессии, они никуда не деваются. И заткнуть людей, ну, прям совсем не получается, да? Ну, на самом деле, конечно, ну, лучше мочить нас, чем тех, кто сейчас внутри страны. Это правда, да?
2: Слухай, с одного боку, то бок все одно молчать не будут. Вот я послухал выступ Олеся Беляцкого зараз на конференции по политзняволенных у Вильни. Он конкретно кажа про репрессии, он конкретно закликая сусветную супольность не спыняться у тиску на режимы, и так далее. Ладно, может, там умовный кол, там вот нас с тобой не почуя. Ну, Беляцкого-то он почуя.
3: Послушай,
2: и они молчать не будут.
3: Мы прошли очень большой путь. Да? Мы научились говорить об этом так, что американцы это услышали. Да? Это не один человек, не пять, не один офис. Это была большая компания, очень большая компания. Но мы не будем дальше молчать. Если будут кошмарить наших близких, не если, а потому что. Да? Молчать никто не будет. Ну, это уже не получится. У многих людей уже пути назад нет на самом деле.
2: И все одно это отбывается. И вот это отбылось, и как бы я не один комментар прочитал у таким стиле, что ну, скированы до тех, кто выступая за необходимость там снятия санкций, диалога, а у всего остатнего про там деля вызволения политвязня. Ну что, это уже початок отлиги, это уже как бы диалог, тих это еще не.
3: Это маневры, да? Лукашенко не умеет диалог. С Лукашенко диалог не получается просто потому, что он не умеет, не хочет, потому что, ну, старого президента новым трюком не выучишь, а когда он еще и не совсем президент, то его вообще ничему уже не выучишь.
2: Только это вот такой добрый отказ на слова, которые прогучали тут у нас у студии от Насты Костюговой, про то, что я прогнозую снижение уровня репрессий.
3: Послушай, мы с тобой не раз говорили, что репрессии будут под ковер заметаться, будут пугать. Да, не будет там громкого дела, где, значит, там всех по 130 сейчас на 10 лет мы посадим, да, за разжигание или за оскорбление и так далее. Дела будут точечные, много будет административок, окрестина заполнена, переполнена, будут душить всех, вот всех, кто будет в этой студии, будут душить, да. Ну, просто потому, что нас душить, в принципе, довольно удобно, потому что нас просто нет, да, а заочно с нами можно делать буквально все, что хочешь, да. Ну, и это все-таки ниже радара американцев получается. Ну, потому что спасать живых людей, да, безусловно, но спасать там того, кого пугают в Беларуси, ну, они точно не будут, да. Я просто не очень понимаю дальше, как они планируют. Ну, сделка – это начало, да. Это то, что вы должны получить и потом использовать какое-то время, да. Вам все равно придется остановиться, если вы на эту сделку рассчитываете, да. Ну, вы можете без конца набирать людей, но, во-первых, это люди уже скорее ваши, извините, чем какие-то другие. Это достаточно безобидные люди. Все сколько-нибудь обидные люди уже по эту сторону, да, или в тюрьме, или за границей. Все, кто не готов молчать, к примеру, да. Из Беларуси сейчас может себе позволить что-то сказать фактически один Статкевич, да. Ну и то, потому что его кейс особенный, и то, потому что пока так удобно, и то, потому что, да. И его объединительный потенциал не очень высок, да, и можем даже показательно ему разрешить там всех критиковать, тем более, что если он там будет критиковать Тихановскую, так может еще и даже и неплохо, да, нам в пользу. Ну, сколько-нибудь серьезно сейчас из Беларуси обсуждать там суверенитет, экономику, национальный вопрос, да, ну, ничего невозможно оттуда обсуждать. Только здесь это все. Ну, знаешь, я еще раз оценила нашу важность все-таки, да. Вот ей-богу, да, 6 лет продолжать нас всех преследовать, тиранить, душить и так далее, это надо прям серьезно иметь намерение.
0: А вот что про ситуацию с затриманиями у тым ліку Алексея Хлястова думае блогер Александр Кнырович.
2: Александр, я не ведаю, як тут вот нават задаць пытанне з гэтай нагоды, але у мяне просто няма эмоцый. Мы с Алексеем там у свой час недзе перасекаліся, і я не з'яўляўся прыхільнікам яго творчасці, але тым не менш ён рабіў сваю справу годна, потым павёў сябе таксама годна як чалавек. І вось тое, што адбываецца з ім зараз. Вот чалавек пайшоў працаваць у таксі, спакойна працаваў у таксі, калі яму закрылі дарогу на сцэну, унеслі так званыя чорныя спісы, якія ўжо фактычна колькі рэжым Лукашэнка існуе, ну амаль столькі гэтыя чорныя спісы існуюць, там плюс-мінус. Тым не менш, вот гэта што? Гэта прыкмета таго, што там адліга пачынаецца, што можна дамаўляцца з рэжымам, што как-то вот старонкі пераварачваюцца, ці што? Чакаем кола,
4: Ну, конечно, вы задаете пытание у самую, трапляете туда, куда ждали потрапить, потому что вот такие выпадки и вот такие здарыни, какие амаль штодён отбываются в Беларуси, ставить пытание, обоглядь, можно домовляться с Лукашенко. Ну, об чем? И, конечно, вот жесткая позиция об том, что никаких перемог с режимом, покулины вот это вот все робит, и она, конечно, вельми легко знойдет подтримку у глядачей Еврораду и вогуле знойдет подтримку у всех, кто за этим надзирает. Раз вы не то, что с нами, потому что, ну, какие Алексей Хлестов там, это самый революционер, экстремист и демократ. Да нет. Как большинство людей, которые выходили на улицу в Беларуси, не, они не плановали штурмовать резиденцию Лукашенко и не собирались робить ничего незаконного. Они собирались сменить владу демократичным шляхом. Ну, проголосовать, и как Лукашенко сошел, пришел інший президент. Ничего іншого, ничего незаконного не было у них в планах. Як и зараз нема. Амаль ва усіх. Есть некоторые, якія гарачыя головы, но их вельми-вельми не шмат. Может, якія 1% есть. И вот то, что зараз отбывается, это же справа не одного Алексея Хлестова. Мы ж назираем, як Стасевич не может вернуться у белорусских футболах. Это зорка белорусского футбола. Лепший гулец у некие часы и легенда Батэ. И ему забороняет там некий министр, раховник Лукашенко, забороняет человеку, який зарабил для краины у десятки разов больше, чем гэты ахоўнік. И он ему забороняет. И он вырашает, кто будет гулять, нехто вырашает, кто будет спевать, нехто вырашает, кто будет робить или не робить на этом предприемстве. И ведаете, что я в этом бачу? Не то, что это загад Лукашенко, то штодённый. Не, працуя машина. Репрессия. И она працуя. Я ей никто не спынял. Приезд Коула нияк не уплывая на працу Губазика, ти на працу КДБ. Их запустили в 20-м годе, в 21-м годе, и они поехали. От того, что нехто везде перемовы с Лукашенком, а то, что Лукашенко там, виляя хвостом своим, как бы с кимсти, там, подносить там водку, те комусти, горелку, те комусти нечто еще робить, и вот это внешнеполитичное, это гульни, таки денсинг от Лукашенко, это нияк не уплывая на то, як працуют эти органы. Покуль не будет команды сверху, так, стоп. Причем я бачу так, ведаете, змитер, что она не может быть частковой. Вот не может быть команды, не, вы Христова, коли ласка, не чапайте, а зато я вот никого иншего чапайте. Прошло, заправду, 6 годов. И коли нехто не жадая перегорнуть сторонку, то это сам Лукашенко першую чергу. И он каждый раз на каждом выступе перед своими гэтыми кажа про 20-й год. Я гэта его, мы его наполохали, вельми, вельми моцно наполохали. Вось. И он заполоханный, и он гэты человек, який не может перегорнуть эту сторону. Вось таки он вельми-вельми слабый, як пел інший спевак, не Алексей Хлестов, у Нойса МС, да, хранимый ОМОНом, весь нежный мент и очень чувствительный президент. Вот у нас, видите, очень чувствительный у нас президент.
1: Далее в программе «Еўразум».
0: Россияне набывают квартиры в Беларуси. Чи варто перейматься?
4: Зрозуміло, что 160 семей у Минску не уплывают на культурную некие, на культурные некие з'явы. Они, конечно, не заважны.
1: Супрацьстаяние Киева и Минска. Чым скончится?
5: Ставленне до Лукашенко – это менавіта пагарта.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Русское радио «Рация». Рація.ком.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 22 липня 1973 года. Письмоносец Миколай Панфилюк з вёски Дубичы Церковныя Гайнаўска Павету вядомы чытачам Нівы як шматгадовы корэспандэнт. На пошце ў Дубічах Церковных працуе ён 8 год. У районе его обслуговывания находятся вёски Тапарки, Тафилавцы, Рудка и половина Дубичев церковных. Жыхары гэтых вёсак читают найбольш Нивы, больше за 120 экземпляров, а затем часописов на сельско-господарчие темы. У Тапарках и Тафилавцах Ниву читает амаль кожны жыхар, амаль кожны является ее подписчиком. Зразумела, у гэтым великая заслуга письмоносца Миколая Панфилюка. Цяпер сяляне робяць доўгатэрміновую падпіску на Ніву. Яны ўпэўнены, што кожны яе экземпляр будзе тэрмінова даручаны і не загубіцца недзе па дарозе да падпісчыка. За падпіску на Ніву не трэба, зрэшты, асабліва агітаваць. Яна мае тут сваіх верных і пастаянных чытачоў. Миколая Панфилюка поважают и ценят усе. За поспехи у подписцы на газеты и часописы и за добросумленную працу отрымливая ён дипломные и грошовые узнагороды от дирекции паштовой Гайнаўцы и редакции Нивы. Узорный письмоносец, что день сустракается с людьми и ведает, что их наибольш цікавить. За уваги накировывая на адрес наша тыдневика, а прача того постоянно досылает корреспонденции, у яких адлюстровывает життё вёсак паўднёва-ўсходняй частки Гайнаўшчыны. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, мне 20 год. Закончила я сельскохозяйственную школу и працую с батьками на господарце. Але праца не такая уже тяжкая, бо, по-перше, я вельми люблю вёску, а по-другое, маем мы амаль усе сельскохозяйственные машины. В этом годе батька купил сиренку, дык часто я с братом езжу в город. Уже год часу, як я познайомилася с Мирком, які працює трактористом у Кулку сусідньої вёски. Покахали мы один другого і цілий год сустракаліся. А ось тепер уже 2 тижні, як я не сустракаю Мирка, бо ён мене вельми образив. А було гэта так. Договорилися ми поїхати на забаву. Я до гэтай забавы рыхтавалася пару дзён, хотіла добра выглядаць. А ён приїхав і, глянувши на мене, почав так смеяти, что стены тряслися. Праз хвилину я доведалася, что Мирек смеялся с моего макияжу. Правда, я помалявалася досить интенсивно, але думала, что коли теперь у моде моцно маляваться, дык и пригожа. Со злости я не поехала с Мирком на забаву и увогуле вышла с хаты, каб его не бачить. На другую суботу Мирок и знов приехал, але я так само вышла с дому. А теперь вось боюся, сердцейка, чи увогуле Мирок приедет, а жить без его не могу, целыми ночами не сплю. Пора, что мне робить, Галина? Отказ сердцейка. Галіна, не ведаю, чаму ты аж так моцна пагневалася на Мірка, бо сапраўды 20-гадовая дзяўчына, калі памалюецца надта інтэнсіўна, дык напэўна выглядае смешна. Ды і кожная жанчына павінна малявацца не за моцна, бо тады выглядае надта штучна. Правда, Мірак замість таго, каб так моцна смеяцца, павінен быў табе далікатна параіць, змыць інтэнсіўны макіяж і зрабіць новы, а ты таксама неуластиво зареагировала, и обоє наробили вы себе непотребных хлопотов. Але думаю, что все это направится, коли вы обоє припали себе до густу. Не переймайся и чекай приезду Мирка. Коли же он не з'явится довшейший час, раю тебе написать письмо Мирку и в милом тоне. Напевно, Мирек з'явится, и вы забудетесь об тем, что між вами отбылося. Сердцейка.
2: Сторонки тыдневіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Радіо Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце.

0: Радио Рация. Рация.
1: В Украине прошли мероприемства, присвеченные 4-й годовине завершения обороны Мариуполя.

0: Я просто не разумею, я тебе потлумачу, по-іншому.
1: Да что ты мне тлумачишь? У меня все расплановано.
0: Расплановано, разумеешь? А плановать и марить — это две разные речи. Вот когда ты отпустишь себе, как малое дитя, просто заплющишь очи и начнешь марить, то ты разумеешь, что весь час ты был не свободен. И, возможно, вот в эту хвилину треба взять и спиниться.
2: Рация. Радио Рация.